Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: с этим братом сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Группировка Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12-е.

0: Июня 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. Майкл приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в

0: диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
1: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Новости.
2: Здравствуйте. Группировка Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник

0: Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
4: Сегодня, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «бассенуар». Звучит как название какого-то французского десерта, правда? А может, редкая порода кошек? Но на самом деле это очень полезное изобретение, правда, из прошлого. Бассенуар появился во Франции, и было это несколько веков тому назад. До центрального отопления еще не было. Представьте себе, зима, каменный дом, ледяная спальня. И вот тогда в дело вступал бассенуар. Это такая металлическая чаша на длинной деревянной ручке, куда помещали горячие угли. Этой конструкцией аккуратно водили под простынями, чтобы согреть и высушить постель перед сном. По сути, это прадедушка современной грелки. Электрической простыни тоже можно сказать. Сегодня бассенуар можно встретить разве что в музеях, исторических усадьбах, ну или фильмах о старой Европе. Но согласитесь, приятно осознавать, что мы живем в эпоху, когда для теплой постели больше не нужно размахивать по спальне раскаленными углями. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает «Интерфакс». Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. «Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник

0: Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
2: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды.
4: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
5: Сегодня, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.
1: Реклама.
6: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
7: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел.
6: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о песке. Психологи давно используют песочную терапию как один из самых мягких способов снять напряжение и помочь человеку выразить эмоции. Причем работает это не только для детей, но и для взрослых. Когда ребенок рисует на песке, строит замки или просто пересыпает его из ладони в ладонь, развивается мелкая моторика – она напрямую связана с развитием речи, внимания и памяти. Кроме того, такие занятия помогают успокоиться, снизить тревожность и даже легче справляться с сильными эмоциями. И вот еще любопытный факт. Во время игр с песком ребенок получает огромное количество тактильных ощущений. Мозг буквально переключается с переживаний на исследование окружающего мира. И нам, взрослым, эта терапия здорово может подойти. Не случайно специалисты советуют простую домашнюю песочницу. Для этого подойдет обычный контейнер или таз с чистым песком. Можно рисовать картины пальцами, искать спрятанные предметы, строить дороги для игрушек или создавать целые сказочные миры со своим ребенком. И самое приятное, нет здесь правильного или неправильного результата. Песок учит тому, чего иногда не хватает нам, взрослым. Если что-то не получилось, можно просто провести ладонью и начать заново. Полезный навык не только для детей, согласитесь. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный». Новости.
1: Здравствуйте. США сообщили о перехвате 139 судов за время морской блокады Ирана. Еще 9 кораблей, по данным Центрального командования Вооруженных сил США, были выведены из строя. В операции задействованы более 20 военных кораблей, которые дежурят в Аравийском море. Меры действуют против всех судов любых государств, которые входят в иранские порты, пишет «Коммерсант». Под блокаду подпадают в том числе все иранские порты в Персидском и Оманском заливах. В голосовании за парки и скверы в Екатеринбурге лидером снова оказалась набережная Исети. На этот раз речь идет об участке от улицы Декабристов до улицы Белинского. Свой голос за благоустройство набережной перед закрытием голосования в пятницу отдали больше 85 тысяч жителей Екатеринбурга, пишет портал 66.ru. В проекте благоустройства этой территории, если будут получены федеральные деньги, 2 пешеходных моста, строительство спуска к воде, а также высадка деревьев и кустарников. Проект в мэрии называют сложным. На Уралмаше ребенок пострадал из-за электросамокатчика. Мужчина сбил девочку, с которой на улице гуляла бабушка. Как рассказал журналистам отец пострадавшей, мужчина был на личном электросамокате и заявил, что спешит к своему ребенку домой. У пострадавшей девочки травма челюсти. Кроме того, ребенок очень испугался. Оформлен ли этот случай как ДТП, не уточняется. Об этом пишет портал Е1. Свердловская область оказалась в топ-3 регионов по везучести. Рейтинг составлен по сумме выигрышей в лотерею за период с января по май этого года. Жители Среднего Урала стали обладателями призов на сумму почти в 622 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Возглавила список везучих регионов ожидаемо Москва. Здесь жители смогли выиграть в лотерее больше миллиарда рублей. Свердловская область на втором, а третье место за Новосибирской областью. Чемпионат мира по футболу открылся второй раз накануне. Это произошло уже в США. В матче открытия между сборными США

0: и Парагвая, американский футболист установил историческое достижение. Крис Ричардс сыграл весь матч и отдал 83 паса. Все они были точными. По статистике, которая ведется с 1966 года, ни одному футболисту, сделавшему за матч не менее 80 передач, не удавалось добиться 100% точности, пишет Газета.ру. Игра между сборными США и Парагвая завершилась выигрышем американских футболистов 4-1. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды.
0: Сегодня, в субботу, 13 июня, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 23 градуса.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: выделенной полосе для общественного транспорта. Продолжая дорожную тему, велосипедист погиб в ДТП рано утром в воскресенье. Авария произошла в Сысерском районе на 185-м километре автодороги подъезд к Екатеринбургу от трассы М5 «Урал». По данным ГАИ, женщина-водитель наехала на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю асфальтовой дороги. Погибшему мужчине 36 лет. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила движения, а также напоминает о внимании на дороге и выборе безопасной скорости. Монтаж новых остановок начали в Екатеринбурге. Первые 63 навеса установят в 7 районах города до конца июля. Работы идут как на автобусных, так и на трамвайных остановках, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Конструкции навесов не имеют щелей и зазоров. Это должно защитить пассажиров от ветра, дождя и снега. Автобусные остановки более широкие по сравнению с трамвайными. Новые остановки появятся на Визе, Сортировке, в Турчермете, а также в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. А на детских площадках могут появиться кнопки экстренного вызова. Нажав на такую кнопку, вызов будет направлен в службу 112. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы, депутат партии ЛДПР Борис Чернышов. По мнению парламентария, такие кнопки могут помочь в случаях, когда ребенок получил травму, либо рядом возникла какая-то опасная ситуация. При передаче вызова в службу 112 местоположение вызова предлагают определять автоматически. Беспилотный трамвай в Москве научили различать 24 типа объектов. Транспорт распознает пешеходов, мотоциклы и велосипеды, а также легковые, грузовые автомобили, автобусы и даже электробусы. По данным столичного Дептранса, на разработку таких уникальных компетенций техники потратили не больше 3 лет. Сначала проект масштабируют в пределах Москвы, после чего планируют распространять и в регионы. По словам разработчиков, беспилотный трамвай видит обстановку вокруг себя на все 360 градусов. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
2: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
0: Завтра, в воскресенье, 14 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21 градус.
1: Реклама.
5: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
6: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
5: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
6: Звоните 385-3001.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «часен». Что бы это могло быть? «Часен» – это бамбуковый венчик, который используется для правильного взбивания японского чая матча. Да-да, его вручную вырезают из цельного куска бамбука, и задача у него очень важная – превратить порошковый чай и воду вот в эту нежную, зеленую пенку без комочков. Мне вообще нравится эта идея. В мире, где все куда-то бегут, существует инструмент, который создан исключительно для того, чтобы человек несколько минут замедлился и сделал чай красиво. Выглядит эта штука как небольшая бычкообразная кисточка, которая состоит из ручки и рабочей части. Поэтому, если вы ее когда-нибудь увидите, знайте, это маленький бамбуковый помощник, который отвечает за вашу идеальную чашечку чая матча. Запомнили? Сегодня слово дня «часен». А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слишком быстро. При этом нередко решение о расставании пара принимают сгоряча. Когда эмоции остывают, люди сожалеют о разводе, однако при этом семьи уже не существует, пишет РИА Новости. Дорожные службы следят за подтоплениями на Серовском тракте. Ситуацию называют локальной. Вода затопила не саму дорогу, а придорожное пространство. В департаменте информполитики сообщили, что в районе деревни Анатольская организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть. Саму дорогу и систему дренажей тоже обследуют специалисты. Полного перекрытия Серовского тракта в месте подтопления нет. Здесь установлены временные знаки и ограничения по скорости движения для транспорта, пишет КП Екатеринбург. Тем временем кратковременные дожди с грозами сохранятся на Среднем Урале еще на несколько дней. Их причиной остается циклон, который задерживается над территорией региона. Изменений в температуре тоже ждать не стоит. По ночам синоптики обещают около плюс 15, а днем не выше плюс 20. В пятницу 12 июня больше всего осадков выпало в Карпинске, Кытлыме и Красноуфимске. Зато воздух в большинстве территорий Свердловской области вчера прогрелся до плюс 25 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Баренцевом море спасли запутавшегося и раненого кита. Его впервые заметили 5 июня. По словам ученых Мурманского арктического университета, веревка опутала грудные плавники краснокнижного горбатого кита. Держаться на плаву и кормиться он мог только за счет работы своего хвоста. Именно это обстоятельство помогло спасателям подойти к киту близко, чтобы срезать веревку. Освободить кита удалось с первой же попытки, сообщили ученые. А в Китае заявили о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов. Иностранные спецслужбы прикрепляют датчики на морских животных и автономные аппараты, чтобы тайно наблюдать за акваториями Поднебесной. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности КНР. Информация может быть использована для составления карт морского дна и даже для слежения за подводными лодками. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
2: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды.
0: Завтра, в воскресенье, 14 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21 градус.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
2: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь, друзья мои, была гармоничнее и интереснее. И сегодня немного неожиданной психологии. Оказывается, ландшафтный дизайн – это не только про красивые клумбы и ровный газон. Это еще и про то, как чувствует себя наш мозг. Ученые давно заметили, природа работает как естественный антистресс. Зеленые оттенки помогают снижать напряжение, а шум листвы, журчание воды и пение птиц буквально маскируют городской шум, позволяя нервной системе немного отдохнуть. Интересно, что даже форма дорожек имеет значение. Прямые тропинки, словно говорят, идем быстрее, а вот извилистые заставляют замедлиться. Поэтому в красивых парках нам часто хочется не бежать, а гулять. Замечали? Есть еще один любопытный факт. Открытые пространства дают ощущение свободы и вдохновения, а уютные уголки, скрытые за кустарниками или живой изгородью, создают чувство безопасности. Именно поэтому у каждого человека есть любимое место в саду, парке или на даче. Ландшафтные дизайнеры даже говорят, хороший сад проектируют не для растений, его проектируют для эмоций человека. Получается, клумбы, деревья, дорожки и скамейки – это не просто декорации, а своеобразный пульт управления нашим настроением. Так что если сегодня будете проходить через парк, обратите внимание, возможно, ваше хорошее настроение – это не случайность. Возможно, кто-то очень грамотно постарался и посадил дерево именно там, где нужно. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте.

0: Ивано-Франковской области. Из-за продолжительных ливней вода вплотную подошла к Серовскому тракту. Также дожди вызвали переполнение озера в районе Никола-Павловского под Нижним Тагилом, из-за чего вода перелилась через дамбу, по которой проходит автомобильная дорога. В продолжение темы стихии ливни и грозы оставили без света коттеджный поселок Прохладный под Екатеринбургом. Жители частных домов жалуются, что живут без электричества уже почти сутки. В первую очередь это сказалось на водоснабжении. Из-за отсутствия света встали насосы. Представители Россетей Урала порталу Е1 сообщили, что причиной энергоаварии стала непогода. Восстановительные работы уже идут, и ситуация под контролем. Прямые рейсы на Шри-Ланку из России возобновят в октябре, заявили в МИД этой страны. Перевозчиком будет компания «Аэрофлот». Замминистра иностранных дел и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе заявил, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров. Из Москвы прямые рейсы на Шри-Ланку планируют возобновить 4 октября. Зимой 2026 года прямые чартеры могут быть восстановлены из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, пишет «Коммерсант». Урал. У сборной Англии перед стартом чемпионата мира по футболу украли бутсы. Кроме обуви игроков, злоумышленники похитили мячи, оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Все это пропало во время поездки фургона с футболистами на тренировочную базу в Канзас-Сити. У команды остался только один мяч, пишет Газета.ру. Организаторы спешно решают вопрос со снаряжением. Добавлю, что первый матч родоначальники футбола сыграют в среду 17 июня против команды Хорватии. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды.
4: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».
0: Завтра, в воскресенье, 14 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21 градус.
1: Реклама.
5: Здоровье – ключ к счастью.
6: Медицинский центр «Шанс».
5: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
6: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Абитуриентов перед стартом вступительной кампании начали обманывать мошенники. Злоумышленники подделывают сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях и исчезают после получения денег, пишет РИА Новости. Также аферисты создают клоны официальных каналов вузов, где предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора и получают таким образом доступ к персональным данным своих жертв. Кроме этого, мошенники могут рассылать вредоносные ПО под видом обычных файлов с рейтинговыми списками. Поступающим рекомендуют относиться с недоверием к любым контактам и предложениям, которые поступают не через официальные каналы вузов. Проблема частных перевозчиков в сфере общественного транспорта Екатеринбурга зрела несколько лет. Об этом заявила Свердловский уполномоченный по правам человека. В своих соцсетях Татьяна Мерзлякова рассказала, что водители, а также сами работодатели ранее допускали нарушения. Подробно в проблеме региональный омбудсмен пыталась разобраться в 2022 году, когда кондуктор одного из перевозчиков рассказал уполномоченному о работе на маршруте с раннего утра и до позднего вечера. Татьяна Мерзлякова заявила, что данными собственных проверок готова сейчас поделиться с правоохранителями. В Свердловской области появились первые 100 бальники. Это 132 выпускника, которые 1 июня сдавали ЕГЭ по выбору. В прошлом году было 97 наивысших результатов по литературе, химии и истории. Кроме того, отличные баллы от 81 до 99 в Свердловской области набрали более 1000 выпускников. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава региона поздравил выпускников с этими результатами. Лидером по количеству 100-бальных работ пока является литература. Каждый второй работающий россиянин поддержал введение четырехдневки. По данным опроса платформы SuperJob, 24% респондентов высказались против идеи, а 23% с ответом затруднились. Согласно опросу, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Если бы четырехдневку ввели в России, то дополнительный выходной опрошенные потратили бы на семью и отдых. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о тысячах сотрудников компании.

0: уважительное. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
1: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды.
3: Завтра, в воскресенье, 14 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21 градус.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 16 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить пассажирам авиакомпании жаловаться на порчу багажа онлайн. Согласно инициативе, возможность личного обращения к перевозчику либо обращения через почту сохранятся. Но также парламентарий предлагает разработать соответствующее ПО для направления жалобы в мобильном приложении перевозчика, на сайте авиакомпании или вообще через госуслуги. Как пишет РИА Новости, сегодня многие перевозчики не принимают жалобы онлайн, поэтому нередко пассажиры не могут защитить свои права.
2: В Екатеринбурге с фасада торгового центра «Алатырь» на Малышева убрали вывеску. Как пишет портал Е1, это может быть частью предстоящего переформатирования торгового центра. Его новые собственники объекта обещают в течение ближайших 2 лет. После смены формата «Алатырь» должен превратиться из торгово-развлекательного центра в современное пространство для работы, отдыха и деловых встреч. У комплекса также появятся новые логотипы и фирменный стиль. Намерены сменить и дизайн фасада.
1: Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил более 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу. Больше 170 тысяч в месяц получают на Среднем Урале представители сферы IT и связь. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата в месяц составляет 139,5 тысяч. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура уже достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода только плюс 18 и чуть теплее плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие уже получили 49 пляжей, и купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, стартовал с 1 июня. Как пережить сезон тополиного пуха, рассказали биологи. В очередной раз на помощь могут прийти обычные одноразовые медицинские маски. В комплекте к ним могут идти солнечные очки. Они защитят не только дыхание, но и глаза, пишет РИА Новости. После пребывания на улице специалисты рекомендуют умываться, промывать глаза и нос. А в доме нужно чаще проводить влажную уборку. Официальный доллар на выходные 71,91, евро 82,97.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в 3 отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды.
4: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».
1: Завтра, в воскресенье, 14 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21 градус.
0: Реклама.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.
4: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода «какидама». Звучит как будто какой-то японский персонаж, но нет. «Какидама» – это японское слово, да, но это способ выращивать растения без горшка. Корни заворачивают в шар из земли, а сверху мох, и все это фиксируют нитью. Получается такой живой зеленый шар, который можно поставить на блюдце или подвесить. Само слово «японское» состоит из двух – мох и шар, то есть буквально моховой шар. Эта техника происходит из японской культуры бонсай и любви к простоте. Меньше пластика, меньше лишнего, больше природы в чистом виде. Уход тоже, знаете, простой. Не заливать, держать не на прямом солнце, а когда шар станет легким, погрузить его в воду на несколько минут. В общем, получается, какидама – это стильный японский горшок из натуральных ингредиентов. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Мирное соглашение между США и Ираном ожидается в течение ближайших суток, сообщил в соцсетях премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Он добавил, что стороны конфликта находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Цитату приводит РБК. Пакистан в ожидании согласования меморандума готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого. По словам пакистанского премьера, после подписания пройдут переговоры на техническом уровне.
3: На Уралмаше ребенок пострадал из-за электросамокатчика. Мужчина сбил девочку, с которой на улице гуляла бабушка. Как рассказал журналистам отец пострадавшей, мужчина был на личном электросамокате и заявил, что спешит к своему ребенку домой. У пострадавшей девочки травма челюсти. Кроме того, ребенок очень испугался. Оформлен ли этот случай как ДТП, не уточняется. Об этом пишет портал Е1.
4: Свердловская область оказалась в топ-3 регионов по везучести. Рейтинг составлен по сумме выигрышей в лотерею за период с января по май этого года. Жители Среднего Урала стали обладателями призов на сумму почти в 622 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Возглавила список везучих регионов ожидаемо Москва. Здесь жители смогли выиграть в лотерее больше миллиарда рублей. Свердловская область на втором, а третье место за Новосибирской областью.
2: За несколько дней в разных регионах России пожары в жилых домах спровоцировали молнии. Два жилых строения оказались жертвой стихии в Кемеровской области, пишет газета.ру. Кроме этого, пожары после ударов молнии в домах произошли на этой неделе в Казани, а в Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома, пишет газета.ру. Успела стихия оставить разрушительные следы в Забайкалье, Бурятии, Челябинске, Нижнем Новгороде и Башкирии. В Финляндии согласовали выплаты для тех, кто пропустил работу из-за угрозы беспилотников. По данным издания ИЛ, работодатели должны сохранять зарплату сотруднику, если он опаздывает или вынужден оставаться дома из-за введенных властями мер безопасности. Речь идет о ситуациях, когда в воздушное пространство Финляндии могут проникать вооруженные беспилотники. В неравном положении при этом оказываются работники критически важных отраслей, например, врачи. Они обязаны продолжать работу даже во время объявленной воздушной угрозы. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
5: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик».

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Не хочу сыпать соль на рану, но новое исследование показывает, у пожилых пациентов с хронической обструктивной болезнью легких высокий уровень соли в рационе может быть связан с повторным обострением, снижением кислорода в крови и более тяжелым восстановлением после госпитализации. Но важный момент – нельзя просто так соль объявить врагом и выгнать из кухни. Натрий нужен нервам, мышцам и водному балансу. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым менее 5 граммов соли в день. Это меньше чайной ложки, разумеется, без горки. Как же снижать потребление соли без какой-либо там, знаете, трагедии гастрономической? Первое. Не досаливаем автоматически. Сначала пробуем еду. Вдруг она уж нормальная, а рука просто по привычке тянется за солонкой. Второе. Помним про скрытую соль. Она есть в колбасе, в сыре, в хлебе, в соусах, консервах и готовой еде. Может, вам эта солонка сегодня вечером вообще не пригодится. Третье. Уменьшаем постепенно. Минус щепотка сегодня, меньше соуса завтра. Рецепторы привыкают, но им на это нужно время. Порой несколько недель, а то и месяцев. И четвертое. Вкус можно делать насыщенным не только с помощью соли. Есть еще лимон, чеснок, зелень, паприка, перцы и всевозможные травы. А если у вас легочная недостаточность или болезни сердца, почек или давление, норму соли лучше обсуждать с врачом. Потому что организм, знаете ли, это не приложение. Одной кнопки настроить всем одинаково там нет. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желательным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Росавиация ввела ограничения на заправку самолетов иностранных перевозчиков из-за ситуации на мировом рынке топлива. Зарубежные авиакомпании начали чаще заправлять свои лайнеры в России, сокращая таким образом расходы на рейсы, пояснили РБК в Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что все аэропорты в России обеспечены топливом в полном объеме. Также, формируя запасы, учитываются регулярные закрытия неба над югом и центральными регионами страны, что вынуждает перевозчиков дозаправлять самолеты в объемах больших, чем это необходимо просто для выполнения полетов. 11-летний подросток погиб в Свердловской области из-за слишком мощного электросамоката. Школьник в селе Трифоново катался на средстве индивидуальной мобильности. Мощность электросамоката Кугу Е2 превышает 250 Вт. И для управления таким транспортом необходимы права категории М. Навыков управления и достаточной мускульной силы у мальчика не было. Он не справился с управлением, и самокат опрокинулся, сообщили в госавтоинспекции. Ребенка доставили в больницу, но спасти подростка врачи не смогли. Электросамокат ребенку подарили родители, пишет «Новый день». В Екатеринбурге на этой неделе завершился кастинг ежегодного конкурса «Мисс Екатеринбург». Готовиться к главному дефиле в ближайшие два месяца будут 26 претенденток. Портал Е1 со ссылкой на организаторов пишет, что всего заявки на участие в конкурсе подали больше 300 девушек. К первому этапу кастинга допустили 198, а ко второму только 86 претенденток. При этом в финальном шоу в августе примут участие от 14 до 18 девушек. В России мотоциклисты не имеют преимущества в движении на дорогах, заявили в МВД в ответ на запрос агентства ТАСС. Правилами дорожного движения какие-либо преимущества водителей мотоциклов по отношению к водителям автомобилей не определены, сказано в документе. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин обещал, что ведомство возьмет в работу инициативу, которая предлагает разрешить мотоциклистам передвигаться по выделенным полосам для общественного транспорта.

0: Синусит или отит.
1: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды.
4: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
5: Завтра, в воскресенье, 14 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21 градус.
3: Реклама.
6: Мам, ты когда на даче работаешь, солнцезащитный крем используешь?
7: Дочь, ну какие еще кремы? Столько дел!
6: А родинок у тебя немало. Так что давай запишемся к дерматологу в Шансе. Заодно и маммографию сделаем. Многопрофильный медицинский центр «Шанс». С заботой о главном. Единый телефон 385-0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня окунемся в мир моря и путешествий. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «каботаж». Звучит, как будто это что-то очень французское. Это же дорогое. На самом деле, каботаж – это перевозка грузов или пассажиров между портами одной страны. Слово пришло к нам из французского «каботаж», а корень связан с испанским «кабо» – «мыс». Изначально так называли плавание вдоль берега от мыса к мысу без выхода далеко в открытое море. Где мы встречаем это слово сейчас? В морских перевозках, в авиации, логистике. Например, когда иностранная компания не может просто так возить пассажиров внутри другой страны, это уже вопрос каботажных правил. Ну и пока вы решаете, где применить это слово в обычной жизни, я уже готовлю для вас новое. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Новый жилой комплекс 1 Южный. Новости.
1: Здравствуйте. На отдельных автозаправках в Татарстане ввели временные лимиты на покупку топлива. Это решение производителей. А причиной ограничений стали очереди на АЗС, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана. Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, сказано в сообщении. 12 июня Закамский район Татарстана атаковали беспилотники. Под ударами оказалось предприятие нефтехимического комплекса. Сегодня последствия атаки уже устранены. Дорожные службы следят за подтоплениями на Серовском тракте. Ситуацию называют локальной. Вода затопила не саму дорогу, а придорожное пространство. В департаменте информполитики сообщили, что в районе деревни Анатольская организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть. Саму дорогу и систему дренажей тоже обследуют специалисты. Полного перекрытия Серовского тракта в месте подтопления нет. Здесь установлены временные знаки и ограничения по скорости движения для транспорта, пишет КП «Екатеринбург». Кратковременные дожди с грозами сохранятся на Среднем Урале еще несколько дней. Их причиной остается циклон, который задерживается над территорией региона. Изменений в температуре тоже ждать не стоит. По ночам синоптики обещают около плюс 15, а днем чуть выше плюс 20. В пятницу, 12 июня, больше всего осадков выпало в Карпинске, Кытлыме и Красноуфимске. В период с 14 по 16 июня в Свердловской области обещают дожди, местами сильные. Грозы обозначены в прогнозах Уральского гидрометцентра каждый день. К середине следующей недели потеплеет до плюс 26. В Баренцевом море спасли запутавшегося и раненого кита. Его впервые заметили туристы 5 июня. По словам ученых Мурманского арктического университета, веревка опутала грудные плавники краснокнижного горбатого кита. Держаться на плаву и кормиться он мог только за счет работы собственного хвоста. Это обстоятельство помогло спасателям подойти к киту максимально близко, чтобы срезать веревку. Росприроднадзор выдал разрешение на проведение спасательной операции. Освободить кита удалось с первой же попытки, сообщили ученые. Ранее на этой неделе на Сахалине в похожей ситуации спасли морского льва, жизни которого угрожала пластиковая упаковочная лента. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, в воскресенье, 14 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21 градус.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это радио «Лето». Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте честно, многие воспринимают хобби как баловство, мол, сначала дела, работа, семья, быт, а уже потом эти все ваши танцы, гитары, керамика и краски. На самом деле, хобби – это не украшение жизни, а один из способов не перегореть. Исследования связывают регулярные занятия для удовольствия со снижением стресса, лучшим настроением, социальной поддержкой, поддержкой и ощущением личного роста. Нашему мозгу важно не только решать задачи, но и получать опыт, где нет оценки дедлайна и слова «срочно». Особенно хорошо работает переключение. Если вы весь день заняты умственным трудом, таблица, звонки, тексты, решения, телу нужен выход, прогулка, танцы, бассейн, сад, растяжка, все, где мысль наконец-то уступает место движению. Но если у вас работа физически тяжелая, то разгрузкой может стать что-то эмоциональное и творческое. Караоке, вокал, рисование, настолки, чтение, театр, например. Не потому, что нужно развиваться, это само собой, а потому что психике тоже нужен такой вот контрастный душ, назовем это так. И важный момент, хобби не обязано быть полезным, красивым и монетизируемым. Не обязательно из вышивки делать бренд, а из вокала карьеру, а из пробежки марафон. Иногда лучшее хобби – это то, где вы снова человек, а не функционал, понимаете? Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Летом этого года качественный отдых на любом направлении обойдется россиянам в сумму от 100 до 150 тысяч для взрослого человека. На ребенка сумма от 80 до 100 тысяч. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что речь идет о поездке продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом и проживанием в отеле категории от 3 до 4 звезд. При этом представители туротрасли добавили, что у россиян в этом году есть возможность найти и дешевые зарубежные туры, но в этом случае есть риски с уровнем сервиса. Жители Свердловской области призвали не поджигать тополиный пух. Такое развлечение может стать причиной пожаров. Огонь по скопившемуся пуху легко продвигается и может перекинуться на дома, автомобили и деревья. Потушить загоревшийся пух непросто. Температура его горения достигает 800 градусов, рассказали в МЧС Свердловской области. Уральцев призывают не бросать окурки в газоны, чистить территорию и проливать скопившийся пух водой, а при пожаре обязательно звонить 101 или 112. Проблема частных перевозчиков в сфере общественного транспорта в Екатеринбурге зрела несколько лет, заявила Свердловский уполномоченный по правам человека. В соцсетях Татьяна Мерзлякова рассказала, что и водители, и их работодатели ранее допускали нарушения. В 2022 году региональный омбудсмен проводила собственные проверки после общения с кондуктором одного из перевозчиков. Речь идет и об условиях работы, и о нелегальном найме. Результатами своих проверок Татьяна Мерзлякова готова поделиться с правоохранителями, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В Свердловской области появились первые 100 бальники по ЕГЭ. Это 132 выпускника, которые 1 июня сдавали по выбору литературу, химию и историю. Кроме этого, отличные баллы от 81 до 99 в Свердловской области набрали более 1100 выпускников, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава региона поздравил школьников с этими результатами. Лидером по количеству 100-бальных работ пока является литература, где наивысшая результат у 97 человек. На чемпионате мира по футболу в матче между США и Парагваем впервые применили новое правило ВАР. Ошибочная идентификация позволяет изменить решение арбитра, если он уже показал одному из игроков желтую или красную карточку. Сначала нарушение показали американскому футболисту Тиму Риму, но после пересмотра ВАР желтую карточку игроку сборной США отменили, а нарушение показали уже игроку Парагвая за симуляцию. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр Шанс».
2: Завтра, в воскресенье, 14 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21 градус.
0: Реклама.
5: Тяжесть в ногах, отеки и звездочки. У вас есть шанс избавиться от варикоза.
6: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение варикоза, сосудистых звездочек, отечности ног и венозной недостаточности. Прием ведут опытные врачи-флебологи.
5: Медицинский центр «Шанс». Верните себе легкую походку и красивые ноги.
6: Звоните 385-3001.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

повело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.

0: яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM. Вы слушаете Радио Лето. В Екатеринбурге 9 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Летом этого года качественный отдых на любом направлении обойдется россиянам в сумму от 100 до 150 тысяч для взрослого человека. На ребенка сумма от 80 до 100 тысяч. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что речь идет о поездке продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом и проживанием в отеле категории от 3 до 4 звезд. При этом представители туротрасли добавили, что у россиян в этом году есть возможность найти и дешевые зарубежные туры, но в этом случае есть риски с уровнем сервиса. Жители Свердловской области призвали не поджигать тополиный пух. Такое развлечение может стать причиной пожаров. Огонь по скопившемуся пуху легко продвигается и может перекинуться на дома, автомобили и деревья. Потушить загоревшийся пух непросто. Температура его горения достигает 800 градусов, рассказали в МЧС Свердловской области. Уральцев призывают не бросать окурки в газоны, чистить территорию и проливать скопившийся пух водой, а при пожаре обязательно звонить 101 или 112. Проблема частных перевозчиков в сфере общественного транспорта в Екатеринбурге зрела несколько лет, заявила Свердловский уполномоченный по правам человека. В соцсетях Татьяна Мерзлякова рассказала, что и водители, и их работодатели ранее допускали нарушения. В 2022 году региональный омбудсмен проводила собственные проверки после общения с кондуктором одного из перевозчиков. Речь идет и об условиях работы, и о нелегальном найме. Результатами своих проверок Татьяна Мерзлякова готова поделиться с правоохранителями, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В Свердловской области появились первые 100 бальники по ЕГЭ. Это 132 выпускника, которые 1 июня сдавали по выбору литературу, химию и историю. Кроме этого, отличные баллы от 81 до 99 в Свердловской области набрали более 1100 выпускников, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава региона поздравил школьников с этими результатами. Лидером по количеству 100-бальных работ пока является литература, где наивысшие результат у 97 человек. На чемпионате мира по футболу в матче между США и Парагваем впервые применили новое правило ВАР. Ошибочная идентификация позволяет изменить решение арбитра, если он уже показал одному из игроков желтую или красную карточку. Сначала нарушение показали американскому футболисту Тиму Риму, но после пересмотра ВАР желтую карточку игроку сборной США отменили, а нарушение показали уже игроку Парагвая за симуляцию. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
0: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 14 июня, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21 градус.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Вы слушаете «Радио Лето».
1: «Радио Лето» с теплом.
0: В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай же.
0: Я беременна.
2: Давай, пожалуйста.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
4: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра. Радио Лето.